20 МГц дажнё, дадишим тязер свайл на спервара. Радио Статус Капсель.

Были шумтую на какая-то дальше, люди шумтят развал на сперпара. Радио Статус Капсель.

0: дышим дуем, и как раз удачно днем, дышим театром свалом на сперпара.
1: Радио Статус Капсель.